0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в детали.
1: Недавно на нашей странице в Фейсбуке было опубликовано сообщение о том, как прямо здесь у нас в Германии из запущенной квартиры были спасены 22 кошки, жившие в непереносимых условиях. Владелицу кошек, теперь уже бывшую, вывели из дома в наручниках. Сообщение на Фейсбуке вызвало широкий отклик, и мы решили поговорить об этом подробнее. В студии я, Алена Колесникова, и Ксения Александрова, автор нашумевшей заметки. Она расскажет в подробностях, как было дело, и познакомит нас с законодательной базой защиты животных в Германии. Вы слушаете «Космо по-русски», «Германия в деталях». Ксень, ну я пообещала уже, ты расскажешь подробности этого ужасного дела.
2: Да, дело действительно ужасное. Ужаснее всего, что оно не исключительное, не единичное. История произошла следующая в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В какой-то момент соседи поняли, что у них в доме появилась нехорошая квартира во всех смыслах, потому что оттуда доносится уже непереносимый запах, извините, кошачьей мочи и кошачьих экскрементов. И это уже стало вот прямо бить в нос, что называется.
1: И мяуканье, наверное.
2: Кошки не такие громкие, как собаки. Ну, короче говоря, соседи поняли уже совершенно однозначно, что что-то не так с животными. Обратились, как это и положено делать, в ветеринарное ведомство земельное. Приехали сотрудники ветеринарного ведомства. В квартире обнаружилась женщина, которая содержала 22 кошки. Условия были действительно непереносимые. В квартире не было ни достаточного места для животных, ни корма, ни воды для них. А самое страшное, что они увидели, была маленькая переноска. Ну, ты представляешь себе, что такое переноска? Это такая коробочка буквально, да, в которой была заперта кормящая кошка и пятеро ее котят. Ты правильно упомянула наручники. Что случилось? Женщина искренне не понимала, в чем она виновата, что не так и почему ее животных у нее забирают. Она оказывала посильное физическое сопротивление, поэтому сотрудникам ведомства пришлось вызвать полицию, чтобы они ее, извиняюсь, нейтрализовали. Сразу хочу сказать, что, к сожалению, история далеко не единичная, поговорим об этом. Так вот, недавно, буквально в апреле, например, подобная ситуация произошла в Берлине, и вот сотрудники Берлинской ветеринарной службы, я тебе прям прочитаю, изъяли из одной квартиры, я себе пометила, 34 собаки, 12 кошек, сколько-то черепах, кроликов, ящерицу, птиц и несчетное количество рыб. И надо сказать, что там еще все животные были не просто измучены, они были истощены, у многих были заболевания кожи, глаз, годами не обрезанные когти, ну и дальше по списку.
1: Ксень, ну вот я знаю человека, у которого две кошки, у наших соседей, например, трое собак, и как-то все очень, очень счастливы вместе, да, и все это совершенно замечательно, но то, что ты рассказываешь, пугает. Я, честно говоря, не могу себе представить, что человек, который забил свое жилое пространство с живыми существами и не в состоянии о них обо всех позаботиться, что этот человек полностью нормален.
2: Ты правильно мыслишь. Вот в чем дело. Под этим нашим постом были в том числе такие комментарии, что, как всегда, мы все врем, автор все придумал, такого не бывает в Германии тем более. Я понимаю первую реакцию пользователей на такую новость, но, к сожалению, во-первых, не врем, во-вторых, бывает, и в-третьих, бывает гораздо чаще, чем это кажется. И более того, это явление социально и психологически достаточно изученное. У него есть научный термин английский «animal hoarding», что, в общем-то, означает патологическое накопительство животных. Что это значит? Важно подчеркнуть, что это не просто и не только любовь к животным, это состояние, близкое к патологии или являющееся уже патологией, когда человек все больше и больше заводит животных, остановиться не может. Притом он уже не способен обеспечить им ни нормальные условия, ни нормальное питание, ни нормальное содержание. Человек искренне считает, что он делает доброе дело и спасает животных, и при этом он не замечает ухудшения ситуации, не отдает себе отчет, что животные уже страдают, что им у него плохо и так далее. Вот, и об этом явлении в Германии говорят уже давно и говорят в профессиональных кругах уже с большим беспокойством. Почему? 2024 год, совсем недавно, и по данным немецкого Союза защиты животных, в 2024 году в Германии было зарегистрировано 147 случаев этого самого animal hoarding. Это был рекордный год за всю историю Германии. И в этот год пострадали от такого патологического накопительства 8911 животных. А всего же с 2012 года, вот есть статистика, более 50 тысяч животных оказались вот в таких нехороших квартирах.
1: Для тех, кто, как и мы, в ужасе от этих цифр, но при этом не до конца нам верят, есть очень простой способ проверить. Дело в том, что в каждом населенном пункте полиция, полицейское управление ведет страницу в интернете, где сообщается о каждом инциденте, где появилась полиция, была вызвана полиция или приехала сама. Коротко, 2-3 строчки, но суть вопроса описана. В какое время суток это произошло, по какому адресу и в какой день. Так что я думаю, что при желании все эти случаи можно, конечно, найти.
2: Ну и вообще я бы призвала не сомневаться в нашем аккуратном отношении к информации. Все-таки программа «Космо» делает большую ставку на проверенную, взвешенную информацию. Ну, как бы это мы ушли в сторону. Что я еще хотела добавить по поводу animal hoarding? Тоже специалисты подчеркивают, что, как правило, накопительством животных занимаются люди, конечно, уже с психиатрическими проблемами, заболеваниями, отклонениями. И если ты заметила сама по этим историям, чаще всего жертвами этого накопления становятся именно кошки, да, не собаки, не птички, не черепахи, а именно кошки, как правило, составляют вот основу таких квартир. И знаешь почему? Просто потому, что кошки легко и быстро размножаются, легче других животных оказываются случайными, да, то есть в городе нет, но за городом вполне можно найти кошку с котятами и всех себе, что называется, присвоить. Их достаточно просто держать в квартире, и хозяин с кошками дольше обычного не замечает проблемы.
1: Я сейчас вспоминаю европейскую литературу, начиная с 19 века, это одна из любимых тем. Старушки и их кошки. А взять, например, английский детектив Агаты Кристи, у нее практически в каждой книге где-то на обочине такая старушка присутствует, и существует такая даже немножко обидная английская шутка, когда девушки говорят, когда ты состаришься, у тебя совершенно точно будет 16 кошек. Вот какая ты. Это значит, что феномен существует очень давно, раньше он не рассматривался как психиатрическое заболевание, но теперь мы знаем больше. Непонятно, насколько сильно страдает сам человек, но очень сильно страдают животные. И теперь хотелось бы поговорить об ответственности и является ли мучение животных уголовным преступлением. И если да, то в какой мере?
2: Да, очень хороший вопрос, потому что в Германии действует так называемый Tierschutzgesetz, это закон о защите животных. Что интересно, он считается самым строгим в Европе. В его основе лежит принцип «животное не вещь, а живое существо, за которое человек несет ответственность». И, собственно говоря, это вот основной закон в Германии, который защищает животных. Он принят уже в 1972 году. И его главная идея сформулирована в самой первой статье. Я процитирую. «Никто не имеет права причинять животному боль, страдания или вред без разумной причины». Вот. А в 2022 году защита животных вообще была внесена в основной закон Германии как государственная цель. Что это значит? Это значит, что государство обязано учитывать интересы животных при принятии законов и решений. Что означает этот закон в быту для владельцев животных? То, что владелец обязан обеспечивать корм и воду для животного, ветеринарную помощь, если животное в таковой нуждается, достаточное пространство для жизни животного, да, вот к вопросу о квартирах, забитых кошками, и возможность для максимально естественного поведения животного. А, соответственно, за жестокое обращение подразумевается как административная, так и в особо серьезных случаях уголовная ответственность. Как правило, это крупные штрафы, собственно, уголовное наказание и запрет на дальнейшее содержание животных.
1: А животные, освобожденные полицией, в таких ситуациях попадают, как я понимаю, в приюты. И вот здесь вот вопрос. Общеизвестно, что в Германии приюты переполнены настолько, что для новых животных некоторые из них открываются всего на несколько недель в год. И если такое явление, как animal hoarding, настолько распространено в Германии, то что же происходит с этими животными? животным. Беспособны их вообще приюты принять, или каким-то образом полиция пытается раздать животных в любящие руки?
2: Нет, конечно, полиция не пытается, это не ее дело, в принципе, за исполнением закона о защите животных следит ветеринарное ведомство, а полиция привлекается только в том случае, если существует угроза для сотрудников ведомства, либо хозяин оказывает какое-то физическое сопротивление. Но ты очень правильно отметила, приюты действительно просто бьют аларм, бьют тревогу, бьют во все колокола, потому что именно из-за этого явления они переполнены. То есть вот процентуально сколько неответственных людей бросают своих питомцев, это совсем не так много по сравнению с тем, сколько животных попадает в результате освобождения вот таких вот квартир. Mm. И по закону, естественно, как только хозяин такой квартиры попал в поле зрения ветеринарного ведомства и квартиру освободили, в большинстве случаев одним из видов наказания является то, что владелец обязан нести расходы приюта на содержание этого животного. Но, тем не менее, все равно мощность и возможности приютов очень ограничены. Одно дело обеспечить корм, воду, все какие-то сопутствующие расходы, как то электричество, отопление там и так далее. Но, тем не менее, приюты не могут расширять без конца штат сотрудников, покупать новую недвижимость и так далее. Ты понимаешь, что это все гораздо сложнее. Mm-hmm.
1: Ксения, я вспоминаю сейчас о прошлогоднем разговоре с сотрудницей одной из крупнейших в Германии организаций по защите животных. И она рассказывала о сложностях приюта, и одной из основных причин того, что приюты переполнены, назвала нелегальную или полулегальную продажу животных, а именно продажи, которая происходит через социальные сети. Напрямую это не делать не разрешено, но существуют различные обходные пути из социальных сетей. Можно попасть на страницы в интернете, и там, с точки зрения правоохранительных органов, продавать животных уже легче. Дело в том, что эти животные зачастую попадают в Германию нелегально, в основном из Восточной Европы. Там существуют колоссальные питомники. Это больше похоже на фабрики даже, чем на питомники, где породистые, но содержащиеся в невыносимых условиях и очень нездоровые собаки и кошки рожают котят и щенят, которых потом просто складывают в ящики один поверх другого и провозят в Германию. И дальше уже здесь, в Германии, для таких продаж снимается на неделю, например, какая-нибудь шикарная вилла. Люди, которые приезжают покупать щеночка или котенка, им кажется, что они приехали в шикарнейший питомник, что там все абсолютно био и потрясающе и замечательно. И вот счастливые щенки и котята, и их там продают. На самом деле щенки и котята очень часто оказываются больными. Условия содержания их родителей таковы, что часто у них даже генетические заболевания, потому что они слишком часто скрещиваются между собой. Во всяком случае, это колоссальная проблематика. И большинство людей, когда сталкиваются с тем, что щенок, которого они купили, во-первых, может оказаться крашеным, и это выясняется при первой же мойке. Во-вторых, ни один кошачий или собачий клуб не подтверждает документов сопроводительных, которые люди получили при покупке. Ну и в-третьих, выясняется, что зверушка нездорова. Часто люди пытаются избавиться от этого животного. Это, конечно, жестокий шаг, но по большому счету осудить этих людей сложно, потому что они были обмануты. И вот за счет этого тоже очень переполнены приюты. А кроме того, социальные сети, где сотни, тысячи и, наверное, уже миллионы рилсов и шотсов рассказывают о том, как замечательно иметь рядом зверюшку, заставляют хотеть купить животное даже тех людей, кто без этих видео никогда в жизни даже бы и не подумал о том, что ему нужен зверь.
2: Вот то, что ты рассказала, это, к сожалению, самое что ни на есть правда, и тоже правда распространенная, и ровно поэтому приюты немецкие регулярно обращаются к людям с призывом, и зоозащитники, кстати, тоже, вообще не покупать животных, не покупать породистых животных. Если ты хочешь завести друга, тебе, по идее, должно быть неважно, есть у него родословное или нет. Обращаться в приюты. Почему в приюты за питомцем обращаться наиболее безопасно? Просто потому, что в интересах самого приюта выбрать для своего подопечного хорошего, надежного, подходящего ему хозяина. Поэтому приюты, как правило, что, кстати, очень удивляет иностранцев, например, тот факт, что ты можешь прийти с добрым намерением забрать животное из приюта, а тебе откажут. Потому что в приюте
1: запросто, да.
2: Тебе тебя сочтут недостаточно подходящим хозяином, да, они проводят собеседование, они спрашивают про то, какие условия ты можешь предложить животному. Они иногда даже приезжают домой, чтобы посмотреть, хорошо ли будет кошке, собаке или кролику, которого они тебе отдают. И после передачи животного тоже приют какое-то время может интересоваться, как питомец себя чувствует, все ли у него хорошо, как он живет. Тем не менее, есть и большие плюсы, потому что когда ты берешь животное из приюта, ты понимаешь, что животное находится под постоянным присмотром у ветеринара. То есть если у животного есть заболевание, они под контролем, и ветеринар объяснит, что с этим дальше делать. Что животное чипировано, что животному сделаны все необходимые прививки, что животное ухожено и, скорее всего, социализовано, потому что приюты занимаются еще и этим.
1: Да, я со своей стороны тоже очень хочу посоветовать всем, кто твердо решил найти себе четвероногого друга, сходить сначала в приют и посмотреть, не наступит ли вам там на сердце какая-нибудь зверюшка. Ну, а раз уж взяли, то любите ее. Она этого наверняка заслуживает.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

0: Porsche.
1: Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».